0: 欢迎 Vitas， 欢迎。
1: 来，我们欢迎享誉全球的海豚音王子 Vitas， 再次把掌声送给他。
0: 欢迎 Vitas， 欢迎欢迎。怎么样？玉刚见到好朋友了？
2: 非常开心。上一次我们合作还是我在我家乡的演唱会上，然后隆重的有请了维塔斯到我的家乡长春，然后为我去助威。所以一晃一年多，非常之想念我非常要好的朋友。
0: 我觉得两位的相遇真的是挺难得的，因为两位在这个领域，尤其是在这个音高这个区域，应该是很少有碰见知己。我觉得可以说是艺术上的知己吧。
2: 是这样，因为我最早的时候看到维塔斯在网络上的视频，哇，那个时候非常非常的震撼，给予我内心的那种震撼无与伦比。对，当时就是刚才维塔斯的这首歌剧二，因为那首歌也是红遍了全世界。
0: 特别想听一听维塔斯对李玉刚的作品听完之后他的感受又是什么呢？
2: 要评价我，那我好紧张哎！
3: Я когда впервые услышал, как он поет, это для меня было, ну, наверное, одно из самых ярких событий в моей жизни, потому что я не мог поверить своим ушам. Ну, я, в принципе, сам-то не очень низко-то пою, беру очень высокие ноты, но я подумал, что это поет реально женщина. Но когда я увидел этого великолепного, потрясающего артиста, я понял, что это настоящий мужчина, и что это удивительно, когда мужчина поет не фальцетом, а он поет женским голосом. Это очень важно и очень впечатляет. Я считаю, что Ли Юган один-единственный в мире с таким удивительным голосом.
2: 我了解，这是非常大的一种褒奖。
3: Да, да, Китай, я вам хочу сказать, что Китай это мой второй дом. Вот я когда нахожусь в России, я всегда очень сильно скучаю по Китаю. Это для меня любимая страна.Любимый зритель, я сюда возвращаюсь как к себе домой.
4: 他就是爱你们，
1: 哇，中国的观众，
5: 对，一个小小的请求呢，因为我第一次看到Vitas 老师的视频的时候呢，我就是耳朵怀孕了，因为觉得哇，这个声音太好了，而且他有一首《野蜂飞舞》这首歌呢，他来到了现场，能不能给我们掌声一下下了，求你喽！
3: Да, я с удовольствием. Я сейчас покажу маленький трюк, такую удивительную вещь. Надеюсь, вы ее поймете. Но ее, в принципе, переводить не нужно. Она без слов. Попробую. Ой!
5: Ой!

0: 谢谢。
1: 这个不仅是
2: 高音的问题，也是这个呼吸的问题。
0: 对呀，你这个节奏、
2: 对
0: 速度，
2: 一直没有断掉这个气儿。
3: 但是我知道魏大斯先生好像还给我们带了另外一个惊喜，是吧？
0: 这应该就是刚才于刚老师讲到的我们的神秘嘉宾。
4: Да, вы знаете, для меня очень, для меня вот реально большое событие, что сегодня вот в этом зале здесь, в Китае, в моем любимом, в моей любимой стране присутствует моя дочка Аллочка. Я бы хотел, чтобы она вот пришла сейчас и что-нибудь нам показала.
5: 特别荣幸的想说，就是今天有她的女儿来到了现场。
4: 阿拉，
5: 对，她的女儿，
0: 我们就掌声有请。
4: Прошу тебя, выходи, пожалуйста.
0: 给大家介绍一下，叫什么名字？
6: Меня зовут Алла, мне 10 лет.
0: 关键是脖子里边的这个
2: 项链啊，这个比较好。
0: 项链，
2: 这个项链，这个

0: Судя по
1: ленту,
2: может быть, она нам что-то покажет, кстати, из кунг-фу. Я хочу добавить. Дело в том, что Алла вообще, в принципе, изначально занималась боевыми искусствами. Петь она вообще не хотела. И так произошло, что она исполнила песню на моем первом концерте в Москве совершенно недавно. И людям понравилось. Я понял, что она тоже может быть певицей и петь, и радовать зрителей своими песнями.
3: 也就是有过演唱的这种经验的，机会难得，我觉得今天一定不能放过他们三位，
4: 是的，
3: 是不是？应该由三位一起来给大家带来一个节目，好吧？
5: 好，我们三个合唱一首，
3: 来，我们有请他们。

0: 欢迎 Vitas， 欢迎。
1: 来，我们欢迎享誉全球的海豚音王子 Vitas， 再次把掌声送给他。
0: 欢迎 Vitas， 欢迎欢迎。怎么样？玉刚见到好朋友了，
2: 非常开心。上一次我们合作还是我在我家乡的演唱会上，然后隆重的有请了维塔斯到我的家乡长春，然后为我去助威。所以一晃一年多，非常之想念我非常要好的朋友。
0: 我觉得两位的相遇真的是挺难得的，因为两位在这个领域，尤其是在这个音高这个区域，应该是很少有碰见知己。我觉得可以说是艺术上的知己吧。
2: 是这样，因为我最早的时候看到维塔斯在网络上的视频，哇，那个时候非常非常的震撼，给予我内心的那种震撼无与伦比。对，当时就是刚才维塔斯的这首《歌剧二》，因为那首歌也是红遍了全世界。
0: 特别想听一听维塔斯对李玉刚的作品听完之后他的感受又是什么呢？
2: 要评价我，那我好紧张哎。
3: Я когда впервые услышал, как он поет, это для меня было, наверное, одно из самых ярких событий в моей жизни, потому что я не мог поверить своим ушам. Но я, в принципе, сам-то не очень низко-то пою, беру очень высокие ноты, но я подумал, что это поет реально женщина. Но когда я увидел этого великолепного, потрясающего артиста, я понял, что это настоящий мужчина, и что это удивительно, когда мужчина поет не фальцетом, а он поет женским голосом. Это очень важно и очень впечатляет. Я считаю, что Ли Юган один-единственный в мире с таким удивительным голосом.
2: 我了解，这是非常大的一种褒奖。
3: Да, да, Китай, я вам хочу сказать, что Китай это мой второй дом. Вот я когда нахожусь в России, я всегда очень сильно скучаю по Китаю. Это для меня любимая страна.Любимый зритель, я сюда возвращаюсь как к себе домой.
4: 他就是爱你们，
1: 哇，中国的观众，
5: 对一个小小的请求呢，因为我第一次看到Vitas 老师的视频的时候呢，我就是耳朵怀孕了，因为觉得哇，这个声音太好了，而且他有一首《野蜂飞舞》这一首歌呢，他来到了现场，能不能跟我们掌声一下下了，求你喽！
3: Да, я с удовольствием. Я сейчас покажу маленький трюк, такую удивительную вещь. Надеюсь, вы ее поймете. Но ее, в принципе, переводить не нужно. Она без слов. Попробую.

0: 谢谢。
1: Thank you。
2: 这个不应该是不仅是高音的问题，也是这个呼吸的问题。
0: 对呀，你这个节奏、
2: 对
0: 速度，
2: 一直没有断掉这个气儿。
3: 但是我知道魏大斯先生好像还给我们带了另外一个惊喜，是吧？
0: 这应该就是刚才玉刚老师讲到的我们的神秘嘉宾。
4: Да, вы знаете, для меня очень, для меня вот реально большое событие, что сегодня вот в этом зале здесь, в Китае, в моем любимом, в моей любимой стране присутствует моя дочка Аллочка. Я бы хотел, чтобы она вот пришла сейчас и что-нибудь нам показала.
5: 特别荣幸的想说，就是今天有她的女儿来到了现场。
4: 阿拉，
5: 对，她
4: 的女儿，
0: 我们就掌声有请。
4: Прошу тебя, выходи, пожалуйста.
0: 给大家介绍一下，叫什么名字？
6: Меня зовут Алла, мне 10 лет.
0: 关键是脖子里边的这个
7: 项链
0: 啊，
7: 这个比较
5: 项链，
7: 这个项链，
5: 这个项链。
4: может быть, она нам что-то покажет, кстати, из кунг фу.
0: 哇，好，有请。
3: 好。
8: 有眼神，还有表情，
7: 好酷。名字，让我看见，
0: 起范。哇哦。
7: 哇哦哇哦，来，哇哇，加油啊，
3: 哇哇哇哇哇，来真的了，哇
4: 哇哇哇。Я хочу добавить, дело в том, что Алла вообще в принципе изначально занималась боевыми искусствами, петь она вообще не хотела.И так произошло, что она исполнила песню на моем первом концерте в Москве совершенно недавно, и людям понравилось. Я понял, что она тоже может быть певицей и петь, и радовать зрителей своими песнями.
0: 也就是有过演唱的这种经验的，机会难得，我觉得今天一定不能放过他们三位。
3: 是的，
0: 是不是应该有三位一起来给大家带来一个节目，好不好？
9: 我们三个合唱一首，
0: 来，我们有请他们。